0: Заметьте, у Тидалин.
1: И Тидалин вас запустим.
2: Empty bowl. Empty bowl. I'll turn it inside.